Обыкновенный фашизм. Показывая вам нашу картину, мы, разумеется, не рассчитываем осветить все стороны такого явления, как фашизм. Это невозможно в пределах одной картины. Да это невозможно хотя бы потому, что многое, очень важное, не оставило никаких следов на пленке, не было снято. Из огромного количества материала мы отобрали то, что показалось нам самым поразительным. То, что дает нам возможность вместе с вами поразмышлять. Веселый кот. Голодный кот. Хитрый кот. Медведь. Грустный лев в зоопарке. Едва научившись лепетать и ходить, человек испытывает потребность в творчестве. Никакие разные эти ребятишки. Они наблюдают мир, стараются запечатлеть его как могут. Стройка. Первый снег. Стадион. 20 век. 21 век. Эти люди не знают, что мы их снимаем, и нам хочется, ну, просто извиниться перед ними, что ли. Мы пришли в один из московских вузов в дни приемных испытаний, установили камеру во дворе и постарались незаметно подглядеть, как люди ждут результатов, как по-разному проявляются характеры, как по-разному они ждут. Ну, известно, что на экзамен надо надевать самые старые туфли. И ни в коем случае не стричься, это просто опасно. А вот и результат –

Моя мама балерина, а моя мама певица. И для этого берлинского малыша его мама самая красивая. Так же, как для этого московского малыша.

Deutschland über alles написано на этом столбе. Германия превыше всего. Германия надо всем. Сейчас в Европе возникли новые музеи. Музеи на месте бывших концлагерей. Деревянные бараки давно сгорели, торчат только трубы среди травы. А каменные остались целы. Тоже все заросли бурьяном, полевыми цветами. Вот в этот барак можно войти. Давно выветрился здесь запах человеческого тела. Здесь умирали тысячи. А сейчас посетитель музея оставляет надписи на стенах, как оставляет их повсюду. Давно остыли эти печи со свежевыкрашенными дверцами. И не работает ванна начальника крематория. Он устроил ее тут же, рядом с печами. За стеклом со специальными приборами лежат эти тонны женских волос. Они перестали быть похожими на волосы. Свалялись, как войлок. За стеклом эти тысячи протезов.

В огромном бункере лежат детские ночные горшочки. Матери, приезжавшие сюда с детьми, думали, что будут жить. Этот аккуратный холм сложен из пепла и костей миллиона человек. Но, разумеется, это тоже люди. Вернее, они думают, что они люди. Но это уже толпа. Масса, как любил говорить Гитлер. Толпа. Здесь отдельный человек не стоит ничего. Стоит только десятки, сотни тысяч, миллионы.

Для фюрера поставлено одно кресло. Одно. Для него. Сейчас он сядет. Сел. Примерно в это время в старинном немецком городе был изготовлен особенный, уникальный экземпляр книги Адольфа Гитлера «Майн кампф», этой Библии германского фашизма. Для этой книги отобрали телят лучшей немецкой породы, ободрали с них шкуры и обработали эти шкуры на старинных станках. Вот перед вами станок 18-го столетия.

Мастера, проверенные до 10-го колена, изготовили из этих шкур особо прочный пергамент. Бригада художников специальной тушью, особыми перьями, шрифтом, который обсуждался в десятках канцелярий, от руки переписала эту книгу. Эти кадры взяты нами из культурфильма, который называется «Книга немцев». Вот слышите, диктор? Это очень длинный культурфильм. Разумеется, мы включили только ничтожную часть кадров. Что до содержания книги, то, пожалуй, жаль, что не все прочитали ее достаточно внимательно. Если бы все немцы вдумались как следует в содержание книги, пожалуй, судьба Германии могла бы стать иной. Бригада горняков спустилась в старинную немецкую шахту и руками добыла здесь руду. Руда была переплавлена в особых печах. Из нее были изготовлены переплетные доски. Это были листы нержавеющие, притом тугоплавкой стали. Вот их куют. Сейчас их закрепят, и книга будет готова. Она должна была храниться 1000 лет, не испортиться, не потускнеть, не заржаветь, ибо ровно 1000 лет должен был длиться Райх Адольфа Гитлера, Третий Райх. Сейчас книгу заключат в специальный саркофаг, вот, а затем похоронят ее в особом мавзолее. Адольф Гитлер был известен полиции с 12-го года еще. Вот его полицейская карточка. Сын мелкого чиновника, неудавшийся художник. Он был ефрейтором в Первую мировую войну. А после войны стал платным осведомителем Рейхсвера. Этот завсегдатый пивных был направлен в качестве осведомителя в возникшую вскоре после войны национал-социалистическую и немецкую рабочую партию. Ну, насколько эта партия была социалистической и рабочей, вы можете судить по этим кадрам старой хроники, по этим дефилирующим господам и по тем, кто принимает этот парад. Но Гитлеру партия понравилась. Он записался в нее под номером 7 и решил во что бы то ни стало стать номером 1. Мелкий буржуа, обыватель, он превосходно понимал душу обывателя, был ловким демагогом, стал в скорости главным оратором партии, а потом и фюрером этой нацистской партии. Примерно к этому времени на улицах немецких городов стали появляться вот эти ребятки в форме, вот эти знаки свастики. Это идут штурмовики. Главная опора партии. Кадры штурмовиков вербовались с числа мелких лавочников. Вот это мясник, а вот тут булочник выходит. Из числа чиновников, деклассированных элементов. Не брезговали и просто уголовниками. Гитлер как-то сказал: «Мне нужны люди с крепкими кулаками, которых не остановит принципы, если нужно укокошить кого-нибудь». Вот эти люди с крепкими кулаками. А если не сопрут при случае часы, добавил Гитлер, ну что ж, не беда. Обыватель с интересом присматривался к этой новой партии, к новой форме. Ему импонировали эти оркестры, мундиры и знаки. Гитлер поначалу еще не умел держаться как фюрер. Сейчас вы это увидите. Но он тренировался, тренировался упорно. Вот он практикуется в произнесении речей перед зеркалом. Это кадры из альбома его личного фотографа. А сейчас увидите, как он применяет эти навыки на практике. Он выступал часто и обещал очень много. Обещал благосостояние для всех. Обещал вернуть утраченные по Версальскому договору земли. Квартиронанимателям обещал снизить квартирную плату, домохозяевам повысить квартирную плату, владельцам универсальных магазинов
обещал уничтожить конкурентов, а мелким лавочникам уничтожить универсальные магазины. Вообще он не скупился на обещания. Зиг Хайль! Слеты и парады штурмовиков делались все более мощными. Они стоили немало денег, но партию финансировали очень щедро. Финансировали какие-то тайные источники. На одном из слетов, например, уже в эти годы был съеден 1 200 000 сосисок. А к 1934 году это количество дошло уже до 2,5 миллионов сосисок за один слет. Связь с Рейхсвером видна в каждом кадре. Обрядности, форме придавалось огромное значение. Это обряд освящения знамен. Посмотрите на лицо Гитлера. Как быстро он вырос, так сказать. А парады в городах стали принимать просто угрожающие размеры, походили уже на какие-то государственные мероприятия, хотя партия нацистов еще не была у власти. Для прихода к власти нацистам нужен был Гинденбург. Вот он. Старый императорский генерал, ближайший сподвижник Вильгельма II, Гинденбург волею судеб оказался президентом Германской республики. Уважение к кайзеровскому мундиру и жажда реванша сделали свое дело. Вряд ли он даже понимал, что такое республика. Но, простите, он, кажется, да, он заблудился. Ничего, сейчас выйдет, выйдет. Все в порядке, вышел. Так вот, я говорю, вряд ли он понимал даже, что такое республика, и тем не менее оказался ее президентом. Старый аристократ, он презирал Гитлера, называл его ефрейтором, но в 1933 году он получил письмо от крупнейших капиталистов, от хозяев монополий. Письмо было, грубо говоря, подписано 2 миллиардами марок, и эти 2 миллиарда марок требовали от Гинденбурга, чтобы он назначил Гитлера рейхсканцлером. Крупному капиталу нужен был диктатор. Гинденбургу не хотелось назначать Гитлера, но 2 миллиарда марок. Сейчас вы увидите, как он расстается с 20 пфенигами и поймете, что такое для него 2 миллиарда марок. Сейчас. Расстался. Аккуратно застегивает кошелек. Как бы то ни было, он назначил Гитлера рейхсканцлером. Его приветствовали фашистским приветствием. Впоследствии Гитлер говорил: «Мы обработали старого господина за 3 недели». Он более чем почтительно поблагодарил Гинденбурга за эту услугу. И вот Гитлер в своем кабинете. Поначалу он держится коллегиально, не хочет даже сесть первым, предлагает другим. Членами кабинета были Геринг, фон Папен, Бломберг, Фрик, Гугенберг, соратники Гитлера по партии и крупные капиталисты. Гитлер сидит. С этой минуты судьба Германии круто изменилась.

Посмотрим, что интересовало кинематографистов Запада в эти годы. Годы прихода Гитлера к власти. Это кадры из обозрения мира. Вот перед вами английский король. Кстати, он был двоюродным братом Николая II. Был еще жив тогда. А это бывший король Испании, его тоже сняли. Исключительно интеллектуальное лицо. Король Норвегии, очевидно, на спуске корабля. Королева Нидерландов спускается с собственной яхты. Шведский король играет в теннис. Очень недурно играет, несмотря на преклонный возраст. Бывший император Германии Вильгельм II кормит уток. Франция, Бриан. Герой Первой мировой войны Клемансо по прозвищу Тигр. Президент Франции Лебрен в кругу семьи. Крупные политические деятели Запада полагали тогда, что придя к власти, Гитлер будет придерживаться умеренной политики. Посмотри на этого дяденьку. И никто из властителей Европы не подозревал, какую роль в их судьбе сыграет этот дяденька. Гитлер и прочие посещают оперный театр. Эти кадры тоже включены в обозрение мира как важнейшие. Маленькая речь в честь Гинденбурга. Чуть-чуть похож на Гинденбурга. Впрочем, эти тюлени включены в обозрение, разумеется, совсем не по этой причине. Просто зрителей кино всегда занимало, когда животные похожи на человека. Вот и попали тюлени в обозрение вместе с королями и Гитлером. Двадцатый век оставался 20-м веком. Кончилась только первая его треть. Население планеты еле перевалило за 2 миллиарда человек. На этих гонках оно немножко уменьшилось. Это не 64-й год. Это 34-й год. Похоже, однако. Тоже явление 20 века. Кэп Кэллоуэй. Знаменитый джазовый певец. Корифей 30-х годов. А вот самая модная песенка 30-х годов. Ее исполняли во всех столицах мира. Это Нью-Йорк.

Все шло как обычно. Вот только Марлен Дитрих не вернулась в Германию. Не вернулась по политическим соображениям. Сейчас она дает интервью. Пока в ожидании лучшей работы, она демонстрирует моды в Голливуде. А рядом конкурс на пропорции Венеры. Не подходишь ты в Венеры. Вот это уже лучше. Эти Венеры зарабатывают другим путем. Питаться, так сказать, надо. Нью-Йорк, конечно. Даже в этом чувствуется 20 век. И в этом. Упражнение полицейских с чучелами. Веселое представление. То же самое в натуре. А это уже Лондон. Здесь были особые причины для уличных беспорядков. Дело в том, что главарь английских фашистов Мосли, вот он идет посередине, вот перед знаком, это Мосли, он идет на митинг, собирается произносить там речь. Лондонцы стараются его побить, полиция берет его под защиту. Марсель. Во Францию прибыл король Югославии Александр по приглашению министра иностранных дел Барту. Дело в том, что Барту очень опасался Германии, был сторонником сближения с Советским Союзом и пытался договориться о том же с балканскими государствами. И Барту, и король Александр были застрелены в машине. А убийца был убит. Убит на месте. Убит полицией. Это поразительно напоминает всю историю с убийством Кеннеди. Впоследствии выяснилось, что убийство было организовано из Берлина. Но тогда этого никто не знал. Преемником Барту был назначен Лаваль. Он придерживался германской ориентации. Впоследствии его судили за предательство. Политика Франции круто изменилась. Вернемся, однако, в Германию. Посмотрим, что там происходит.

течение 3 суток после прихода Гитлера к власти происходили вот эти факельные шествия, факельцуги. Я гляжу на этот поток огня и думаю, в чем был подлинный, глубинный смысл этих огненных спектаклей. Ну да, они демонстрировали мощь нового порядка, устрашали, возбуждали простые души. Но все-таки самым главным в этих факельцугах было то, что они помогали превратить человека в дикаря. Причем превратить его в дикаря в торжественной обстановке. Так что, превращаясь в дикаря, он чувствовал себя чуть ли не героем. А готовый на все дикарь был очень нужен Третьему Райху. Он нужен был прежде всего для того, чтобы истребить все, что противилось нацизму. Все, что стояло у него на пути. Первый удар был нанесен по коммунистам в концлагеря, в тюрьмы. За коммунистами социал-демократы, руководители профсоюзов, рабочие активисты, редакторы журналов, газет, радио и вообще все, кто осмеливался думать иначе, чем думает Гитлер. И вот я гляжу на эту огненную свастику и не могу примириться с мыслью о том, что в Германии, в стране великой культуры, к власти пришли полуграмотные и самодовольно тупые люди, которые сделали все, чтобы превратить человека в восторженного дикаря. Вот жгут книги. Тогда их жгли во дворах всех университетов. Перед Берлинским университетом выступал Геббельс. Он произносил очень возвышенную речь. Он говорил о торжестве германского духа, о новой культуре. А под эту речь студенты вместе с подручными Геббельса, вместе с эсэсовцами бросали в огонь книги. Кого же жгли? Жгли Толстого и Маяковского, Вольтера и Анатоля Франца, Ромен Ролана и Джека Лондона. А Геббельс говорил, а тем временем жгли лучших немецких писателей, жгли Гайне, жгли Томаса и Генриха Мана, жгли Фейхтвангера, Ремарка, Бертольда Брехта. Ну, разумеется, жгли Маркса, Энгельса, Ленина. Жгли труды величайших ученых неарийского происхождения. Человеческая мысль летела в огонь. А что же осталось? Осталось. Вот Академия наук в том виде, какой она постепенно приобрела. Выступает Геббельс, он представляет Академии нового президента, Зейс Инкварта. Вот ему вручаются президентские полномочия. Зейс Инкварт, гаулейтер Австрии, в общем, нормальный палач, произносит президентскую речь. Интересен состав слушающих. А вот это уже Академия права, выступает Франк. Состав присутствующих поразительно похож на тот, который мы только что видели. Кстати, эта Академия права приняла постановление, согласно которому любовь к фюреру является правовым понятием. Поэтому за нелюбовь к фюреру можно судить уголовным порядком. А вот это уже совещание сельских хозяев, не перепутайте с Академией права. Выступает министр Даре. Сидят сельские хозяева нового типа, так сказать, пахари Третьего Райха. А вот вся верхушка империи встречает Гитлера. Мы тщетно пытались здесь найти хоть одного человека в штатском, хоть одно пальто, хоть одну шляпу.

Однажды Гитлер сказал: найдут где-нибудь череп и заявляют, что это наш предок. Я утверждаю, что нашим предком неандерталец не был. Мы происходим прямо от древних греков. Вообще пропорции черепа были важной составной частью российской теории. Вот перед вами лектор. Он показывает, где расселены правильные черепа. Нордические черепа, так сказать, истинно арийские, германские черепа. В одной руке у него правильный череп, а в другой неправильный череп. В одной нордический, а в другой ненордический. Вот люди с правильными черепами. Вот правильный череп. Вот правильный череп. Тоже правильный череп. Вот целый ряд людей с правильными черепами. А вот неправильный череп. Александр Сергеевич Пушкин. Славянин, да еще с примесью негритянской крови. Или, например, Лев Толстой. Ну, неправильный череп. Я уж не говорю о Карле Марксе. Антон Павлович Чехова тоже неправильный череп. И у Маяковского. И уж совсем неверная голова у Эйнштейна. Бросается в глаза. Зато вот человек с правильным черепом, Мартин Борман. Говорят, до сих пор скрывает свой правильный череп где-то в лесах Аргентины. Или, например, Рэм. Какой прелестный череп. Штрайхер, главный проповедник по делам расизма, мракобесия и юдофобства, тоже, очевидно, полагает, что у него идеальной формы череп. Перед вами номер Deutsche Wochenschau гитлеровских времен. Мы откопали его в архиве Геббельса. Диктор говорит: посмотрите, как эти евреи делят между собой богатство Советского Союза. А в кадре Александр Петрович Довженко вручает диплом лауреата Сталинской премии Ивану Александровичу Пырьеву. Вот слышите, диктор? Вот сейчас. А это Пирогов. Серафимович. Этот номер характерен, это не Жданова, характерен для методов геббельсовской пропаганды. Это Тарханов. Штрайхер, между тем, продолжает свою речь. Он требует, чтобы Германия была очищена от неправильных черепов. Германия стала очищаться. Те люди с неправильными черепами, которые догадались вовремя уехать, те еще спаслись. Видите, на них специальные бирки. Они спускаются с парохода где-то за рубежом. А те, кто не захотел покинуть свою родину, не решился уехать, тем пришлось хуже. Перед вами кадры из пропагандистского фильма, сделанного по заказу Национал-социалистической партии. Фильм о том, как должны совершаться истинно арийские браки. Доктор спрашивает: документы представлены? Представлены. Невеста здесь? Здесь. Пусть войдет. Вот жених и невеста. Невеста входит, жених ждет, чуть-чуть взволнован. Фройлин, говорит доктор, когда два молодых человека вступают ныне в брак, они принимают на себя большую ответственность. Но мы не будем переводить дальше речь доктора, мы позволим себе сослаться на более крупные авторитеты в данном вопросе. В одной из речей Кальтенбруннер заявил: надлежит обязать всех замужних и незамужних немецких женщин, родивших менее 4 детей, зачинать детей от мужчин безукоризненных с расовой точки зрения. Женаты ли эти мужчины, не играет никакой роли. Каждая семья, у которой уже есть 4 детей, должна предоставить мужчину для этого мероприятия. Слушайте, как слушает невесту, посмотрите. Мы не знаем, готов ли жених к восприятию этого заявления Кальтенбруннера или вот этот новый посетитель. Мы продолжим цитаты. Однажды Гитлер сказал: мне захотелось сделать что-нибудь для окрестного населения в Берхтесгадене. Тут население не чистое с расовой точки зрения, немножко слабое. Но после года пребывания здесь полка Лейбштандарт в окрестностях появилось множество бодрых, здоровых, крепких ребятишек. Надо оказать такую же помощь населению Баварии и Восточной Пруссии.
и послать туда отборные войска для улучшения местной породы населения. В другой раз Гитлер сказал: «Вообще лет через 100 вся отборная часть немецкой нации будет продуктом деятельности СС». Но имеется в виду деятельность особого рода, так сказать, высокопродуктивная деятельность по разведению породистых детей. Процедура опроса и осмотра заканчивается. Все, кажется, в порядке. Вот невеста выходит. «Поздравляю вас», — говорит доктор. Жених в восторге. Благодарю вас, доктор». «Ну зачем же благодарить меня?» — говорит доктор. «Благодарите предков фройлен. Можно жениться». Через несколько лет, уже во время войны, было найдено новое практическое выражение для национальной идеи. Солдат, отправлявшихся в отпуск, снабжали специально изготовленными разборными люльками. Вот эта люлька. Солдаты должны были вручать эти люльки девицам. Солдаты получали также удостоверение о том, что если девица забеременеет, то это является патриотическим актом. Вот идет такой полностью экипированный солдат. А Гиммлер издал даже приказ, очень подробно разработанный специальный приказ. Смысл сводился к тому, что девицы не должны отказывать солдатам. Эта девица, как видите, не отказала. Вот к ней являются официальные представители. Ей вручается букетик цветов. А сейчас ей будет вручено удостоверение. Вот он лезет в карман за ним. Удостоверение о том, что девица правильная и ребенок правильный. Такие дети назывались подарки фюреру. Ну, вернемся на несколько лет назад. В 30-х годах в городах Германии происходили своего рода государственные маскарады, такие парадные шествия. Целью этих маскарадов было, очевидно, доказать, что вся 2000-летняя история Германии была только прелюдией к Третьему Райху. Очевидно, фашизм начинается там, где начинается национальное чванство, когда человек поверил, что он лучше другого уже потому, что он немец. Глядя на эти мирные шествия, трудно представить себе, что это только подготовка к истреблению других народов. Но это так. Заглянем еще раз в будущее. Перед нами доклад полицей-президента Варшавы Штропа. Доклад-отчет об истреблении всего еврейского населения Варшавы. Этот отчет для документальности и точности снабжен вот этими фотографиями. Фотографиями людей, которые подлежали уничтожению и были уничтожены поголовно.

Вот это было приложено к отчету. Они уже приготовились к смерти. Ждут только выстрела. Ждут.

0: Доклад подписан. Бригаденфюрер, генерал-майор полиции Штраб. Один народ, одна империя, один фюрер. Итак, единство нации. Ради демонстрации этого единства вся Германия в определенные дни ела общий суп. Это входило в программу зимней помощи. Ела под звуки военных оркестров. Ein Topf в переводе «один горшок». Огромные котлы, общая похлебка. И опускались мелкие монетки в кружку. Вот так. Но, разумеется, дело не в этих монетках и не в этой похлебке. Дело в том, что это было свидетельством благонадежности. Ты съел общий суп и тем самым выразил солидарность с мероприятиями нацистской партии и правительства. А это так просто. Съесть тарелку супа и опустить несколько монеток. Общий суп ели даже в райхсканцелярии. Тут, правда, публика собиралась почище. Тут сам Гитлер посещал это едалище. Правда, я сомневаюсь, чтобы он ел этот суп. Ведь он был вегетарианец, как-то не поразительно. Но, во всяком случае, он опускал монетки. Вот пошла первая марка. Сейчас, быть может, да, пойдет и вторая. Подождем ради такого торжественного случая. Подождем. Ну, не дождались, неважно. Качание. Тоже своего рода единство. Народные обычаи, правда. Но, во всяком случае, в этом качании действительно есть какое-то ощущение общего действия. А кроме того, обывателю оно помогало отогнать тревожные мысли, которые, вероятно, иной раз все-таки посещали его. Покачался, и стало легче на душе. В те годы качались действительно в массовом масштабе. Ради демонстрации единства партийные фюреры, это Геринг, посещали народные праздники. Стрельба из лука, народные обычаи. Геринг стреляет. Попал. Не знаю, как в жизни, а в кино попал. Ему подносят традиционную кружку пива. Хочешь, не хочешь, надо выпить. Единство требует. Хайль! Рейхсмаршал пьет! Выпил, вытер губы народным способом, продемонстрировал единство с народом. А вот и подлинное единство. Тот же Геринг и Крупп фон Боллинунгальбах. Тот самый Крупп. Король пушек, король танков, король всего, что убивает. В дни юбилея крупповских заводов вся верхушка нацистской партии посетила Круппа. Когда-то нацисты обещали поприжать крупный капитал. Теперь они стоят в очереди за рукопожатиями. Стоит в очереди и Гиммлер, шеф гестапо. Дождался. Прижал. Еще раз прижал. Вот, пожалуй, в эти дни ярче всего это Гесс идет, заместитель Гитлера по партии. Ярче всего была продемонстрирована подлинная сущность экономической программы нацизма. А вот и семья Круппа. Справа сейчас войдет в кадр нынешний Крупп, хозяин крупских монополий Ферге. А речь произносит тогдашний Крупп, старый Крупп. Нам интересно, чем он кончит. Хайль Гитлер, так он кончил. А вот тоже демонстрация единства, но уже на базе автобанов, автомобильных дорог. Казалось бы, невинное дело строительство автодорог, но ведь дело в том, что это были стратегические дороги. Это был первый шаг к войне. Сейчас Гитлер будет произносить речь. Он произнесет ее в обычном своем стиле самовозбуждения. Начинает он как будто даже неуверенно, а потом взвинчивает себя до крика.
1: Райхсбанк,
0: Готово, орет. Кстати, орет он простейшие вещи, что нужно работать, нужно трудиться, нужно строить автобаны. Словом, рабочие за работу. Все это можно было сказать гораздо спокойнее. Но это нравилось. Ахтунг уже высыпана специальная вагонетка рыхлой земли. Копает своей фюрерской рукой. Мы повторим этот кадр еще раз, чтобы вы полюбовались на человека позади Гитлера. Повторяем. Так. Так. И так. Строительство второго автобана открывает Геринг. Третьего – Гесс. А строительство какого-то маленького автобана открывает и фюрер поменьше. И копает он как-то лениво, неусердно. Что, все? Ну что ж, можно идти. Вот промышленная выставка. По ней можно судить о том, куда шла Германия. Подводные лодки, танки, самолеты и даже авиабомбы. И надо всем Гитлер. Моя мать была обыкновенной женщиной, но она подарила Германии великого сына. Моя фуражка Фас. Профиль. Я на фоне гор. На фоне моря. Я и белочка. Я и девочка. Я и львы. А это я среди моих поклонников из народа. Торт, который преподнесли мне ко дню рождения. Поваров на всякий случай обыскали. Тоже подарок. Носки, которые связали мне немецкие женщины. Я и Зигфрид. Работа неизвестного художника. Жаль только, что я выглядываю из-под мышки у Зигфрида. Лучше бы наоборот. Я в хорошем настроении. В плохом. Не помню, что там случилось. Снова в хорошем. Там на заднем плане Муссолини, вы не обращайте на него пока внимания. А, автограф. Ну, подходящая спина всегда найдется. Я скрестил руки на груди. Впоследствии я нашел для них другое место. Редкостный кадр. Я обхожу почетный караул во фраке. Портной был награжден. Впрочем, фрак действительно шит хорошо.

Сейчас я уйду. Я произношу речь. Кстати, в этой речи Гитлер заявил, что он достиг всего, представьте себе, прилежанием и трудолюбием. Он жаловался, что переживал очень тяжелые времена, голодал, мол, даже, но упорно стремился к своей великой цели и, в конце концов, преодолел все эти великие трудности и достиг ее. «Нет, не интеллигенция дала мне силы», — продолжал Гитлер, и заявил, что он всегда опирался на рабочих и крестьян. Но, естественно, 20 век, на кого же и ссылаться, как не на рабочих и крестьян? Даже Эрхард ссылается на рабочих и крестьян. Гитлер произнес великое множество речей. Все они довольно банальны по содержанию, но выполнены, так сказать, с огромным темпераментом. Но, кроме того, записаны все его застольные беседы, а это неисчерпаемый кладезь премудрости. Гитлер говорил, что прирожденная раса господ – это только немцы, и что они призваны владычествовать над всем миром, а что славяне – это прирожденная раса рабов, что большинство русских нужно уничтожить, а тех, кто останется в живых, нечего учить грамоте, что украинцев следует снабжать бусами, как все колониальные народы, что арабы – это лакированные обезьяны, что итальянцы – ленивы, что среди румын есть один порядочный человек, да и тот Антонеску, что Швейцария – это прыщ на теле Европы, и что если германский народ не проявит твердости духа, то его тоже следует уничтожить. Вообще, – заявил Гитлер, – один я имею право решать, какой народ будет существовать на свете, а какой должен быть истреблен. Вот в этой речи Гитлер сказал. Некоторые утверждают, фюрер – это да, но партия – это что-то другое. Нет, мои друзья, – продолжал он, – я и есть партия. Это заявление Гитлера имело оглушительный успех, ему пришлось переждать овации. И так же, как я чувствую себя частицей партии, – продолжал Гитлер, – так партия является частью меня самого. Вы подумайте только, партия нацистов является частью Адольфа Гитлера. Жаль, что он не уточнил, какой именно частью. А закончил свою речь он так. «И если я когда-нибудь умру, то дух мой останется жив». Зиг Хайль. Многие великие держали руки скрещенными на груди. Но Гитлер, в конце концов, действительно нашел для них другое место, как бы это выразиться поделикатнее, пониже пояса. Он упорно держал руки именно здесь. Если была занята правая рука, держал здесь левую. Ему стали подражать. Подражателей делалось все больше. Первым научился держать здесь руки шеф гестапо Гиммлер. Мой кроткий Генрих, как называл его Гитлер. Герингу это было труднее из-за брюха. А вот держат так руки Рэм и Гесс. Справа от вас Гесс, слева Рэм. Рэм командовал штурмовыми отрядами, был одним из ближайших сподвижников Гитлера, но однажды на параде штурмовиков он совершил грубейшую ошибку. Гитлер из вежливости, конечно, пригласил его в машину, а он всерьез принял это приглашение и вошел. Очевидно, он невнимательно читал «Майн кампф». Там ясно написано, что у партии должен быть один фюрер, а не два фюрера. Ну, кроме того, Рэма недолюбливали военные, они побаивались его штурмовиков. В общем, пришлось его пристрелить, а личный фотограф Гитлера вынужден был испортить несколько памятных фотографий. Ну, хватит о Гитлере. Все, Гитлер, Гитлер. Надо же сказать несколько слов о Муссолини. Вот он идет. Все-таки это был предшественник. Да и слово «фашизм» – это итальянское слово. Муссолини первым изобрел этот жест. А Гитлер только повторил его. Муссолини первым стал долбать киркой, а Гитлер уже потом копал лопатой. Но кроме того, Муссолини работал на молотилке, а это для Гитлера было просто недоступно. Что
Что до саморекламы, это написано слово «дуче». «Дуче» в переводе означает «фюрер», «вождь». Так вот, что до саморекламы, то Муссолини превзошел самого Гитлера. Такую стенку и в Третьем Райхе не увидишь. Зато факельные шествия Муссолини были недостаточно организованы. Производит такое ощущение, что они сейчас подожгут Рим. Однажды Гитлер сказал, что Муссолини, несомненно, является потомком древних Цезарей. Похоже. Вот посмотрите, там в глубине сейчас поднимется из толпы его портрет. Очень забавно. А это Дуче произносит речь. Очень интересно по поведению его, по его мимике. Вот, смотрите. Но кроме того, интересно, что правая половина кадра запечатана. Обратите внимание, она запечатана черным. Там стоит кто-то, кто очень раздражает Муссолини. И фашистские кинематографисты решили запечатать эту половину кадра, чтобы не было видно, кто там стоит. А стоял, по-видимому, король Виктор Эммануил. Муссолини презирал его за маленький рост, вообще ревновал его, недолюбливал. Содержание речи, в общем, нам не интересно. Ее нужно смотреть, а не слушать. Посмотрите на этого Дуче. Очень забавное явление. Ну, хорош, а? Просто хорош. Во! Но вот это Муссолини явно позаимствовал у Гитлера. Ну, расстанемся с Муссолини. Мы покажем вам несколько его скульптурных портретов. Тем более, что мы переходим к вопросу об искусстве фашизма.

Вы думаете, это очередной парад? Нет. Это Гитлер посещает выставку скульптуры и живописи.

Кстати, произведения для этой выставки отбирал лично Гитлер. Посмотрите внимательно на лицо этого солдата. Вот опять Гитлер. И опять Гитлер. И опять Гитлер. Кое-что перепало и Герингу. Ну что тут поделаешь? Как бы говорит эта статуя. А вот то, что не поместилось на выставке, да и не могло поместиться, это мастерская Торака, ведущего скульптора Третьего Райха. Гитлер говорил, когда мы будем проводить представителей покоренных народов через Берлин, они должны быть потрясены и подавлены величием наших монументов. Действительно, мяса много. Груды мышц и никакой мысли. А из животного мира сохранились только лошади. А вот особый случай. Воин-завоеватель. Такие вот памятники, только 30-метрового размера, должны были стоять по границам Нового Райха. На Урале, на Белом море, на Черном море и на вершинах Кавказа. И уже заготовлена статуя раба. То, что ожидало нас с вами. И голова победителя, от которого нечего ждать пощады. Перейдем, однако, к вопросам литературы. Гёте и Шиллер между двумя свастиками. В этом домике в Веймаре проходила выставка немецкой книги. Ее посетил Геббельс. Ну, на почетном месте, естественно, лежали сочинения самого Геббельса. Трудов, как видите, не пожалели. Автор доволен. А что до остальных разделов выставки, то о них можно судить по этим вот витринам. Гитлер здесь, Гитлер там, Гитлер в Италии, Гитлер на родине. Вот так. А вот и сами писатели. Их ведут завтракать под скромной охраной. Кормят, в общем, прилично. Что до качества самих писателей, то не в защите. Что осталось, то осталось. Потом они выслушивают наставления Геббельса, о чем писать и как писать. Мотают на ус, вынашивают творческие планы. А это уже эстрада, театр, кино. Надо же обывателю когда-нибудь отдохнуть, полюбоваться красивой жизнью.

Очень, очень мило. Разница между этими girls и, скажем, американскими или там французскими, английскими girls заключается в объеме бедер. У girls Третьего Райха должны были быть мощные бедра. А вот и Мари Каро.

Нравилось? Это нравится до сих пор. Боюсь, что это еще долго будет нравиться. Комический дуэт. Стандарт бедер тот же.

А тут действуют совсем другие нормативы. Это вам. А вам положено быть тощей. Это закон. Посмотреть на такую, а потом вернуться к законной жене, к скучной работе,

и все-таки самым важным, самым главным в искусстве Третьего Рейха было вот это. Парады. Это было подлинное искусство.

Именно здесь безудержный полет фантазии и творческое вдохновение давали блестящий результат. И, кстати, это искусство имело масс.

Нет, вы полюбуйтесь только на самозабвенный восторг этого виртуоза. Кстати, это Рихтхофен. Командир легиона Кондор. Это он бомбил Гернику, Мадрид, а потом Сталинград.